0: Я курю, я вилю ютер дур.
1: Кинь мен рота пен ронгу мэри. Ки цита ягатры ки.
0: Кен ягатры ба. Пу? Пу
2: не хури рона на ёна чичит.
0: Пу не жол ты ламну ngu мэн хэн дур.
1: Кен дэндэр экс.
0: Кансы дэндэр ба.
1: Жи я, чичо цита дэ.
0: Я та пыль кансы та гури. Кен?
1: Та кэнда чэ цэ тонда ngэ цэ тэндэ жи. Дэ гуч. Папа,
3: чу пэр гэлэм. Йо,
4: 温顺的牦牛群里有些不太听话的艺术，在尼玛看来，越是反抗厉害的牦牛，越是好牛。而对于才人扎西来说， 能获得这样一头野血牦牛做种牛，不枉他跑了300公里的远路。就爹，爹那个。来来来，你们坐。